Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио. Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио шок.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

и в том строю есть промежуток малый. Быть может,

что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

твой, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было

командела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем, где мы жили.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Одна на всех, за ценой не постоит.
1: Слушай на радио «Шок».

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: День Победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Бьется в тесной

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянск.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета —

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, снимает, снимет. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

победы. Слушай на радио «Шок».

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был друзьям.

0: Есть у нас еще дома дела. Собирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

едут, едут по Берлину наши казаки. По берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою в девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине.

самый с тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты.

война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним?

победы. Слушай на радио «Шок».

отдаст на мне. Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: День Победы.
1: Одна на всех, за ценой мы постоим.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Двадцать.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно.

все дома дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где

0: Как путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио «Шок».
3: В тесной

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом самолеты.
0: Ну а девушки?
1: А девушки?

кто вернется обратно опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».
2: В полях завислый сон, лежат в земле сырой. Сережка

0: растет в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Одна на всех.
1: Слушай на радио «Шок».

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишки

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

тума, а вода тревожит за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок бурьяне, неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом

холода тревоги, за степной бур.

0: День Победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Есть у нас еще дома дела. Умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».
3: Двадцать.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

степной буря. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль.

ветряне хором кружит. Ой, дружок,

Солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядя.

холода тревоги, за степной бурей.

0: победы.
1: Одна на всех, ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

вернется обратно опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет.

0: День Победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

Солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

шашком видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движенья,

едут, едут по Берлину наши казаки. По берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою в девчине распевает, да. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но

победы. Слушай на радио «Шок».

Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

и в том строю есть промежуток малый. Быть может,

что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: победы.
1: Папа на фронте, снимайте, снимите. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а подбирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

0: Есть у нас еще дома дела, умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: В твоем букваре с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

0: растет в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды

ясно мне. Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

0: Есть у нас еще дома дела, умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Здесь птицы не поют.

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было.

Я дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем

0: как путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

туму, а вода тревоги за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне, неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится.

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все грязь.

победы. Слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, путь дорог.

Маруся дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с невдомек. Мы ж не позабудем, где мы живем.

0: как путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

твой, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на Радио Шок.

0: а девушки потом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки?

0: победы.
1: Папа на фронте, снимайте, снимите. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых и

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

Масса окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

говорит, солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

были до тума, холода тревоги, во степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, ой, дружок бурьяне, не живой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится.

сонце встає, у крильця родного мать синочка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядит.

холода тревоги, за степной бурей.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорог.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы живем.

0: Есть у нас еще дома дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

тума, а вода тревожит за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок бурьяне, неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все.

холода тревоги, за степной бурей.

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

победы. Слушай на радио «Шок».

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом самолеты.
0: Ну а девушки?

0: девушки.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было год.

Настя дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог и путь дорог.

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

беда тума, а вода тревоги за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне, неживой лежит.

сонце встає у крильця родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

0: Победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: День Победы.
1: Откройтесь, и мальчик спит. Подаем, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

черешне пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие.

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

ночи над городом встали.

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Перешли.

ночами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

0: победы.
1: Папа на фронте, снимальчик, сними. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни спугнуть.

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».
2: В полях завислый сон, лежат в земле сырой. Сережка

0: лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио Шок.
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

День Победы. Слушай на радио Шок.

Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

0: победы.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут.

едут, едут по Берлину наши казаки. По берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою в девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку их

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

0: победы. Слушай на радио «Шок».
1: В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых и

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на Радио Шок.

0: победы.
1: Папа на фронте, снимайте, снимите. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

же крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями.

солода тревоги, за степной бур.

0: победы.
1: Одна на всех, ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

Суждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: победы.
1: Папа на фронте, снимальчик, сними. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

0: победы.
1: Одна на всех, но
0: слушай на радио «Шок». День победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

еще дома дела, а по Миране нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорожка.

дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Позабудет

0: Да, есть у нас еще дома дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Одна на всех, за ценой не постоит.
1: Слушай на радио «Шок».
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был друзьям.

Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Двадцать

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянск.

Видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза. Не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

кулаки, едут, едут по Берлину наши казаки. По берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою к девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку

0: День Победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио Шок.
1: Здесь птицы не поют.

0: победы.
1: Папа на фронте, и мальчик спит. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила.

и сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: домой!
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

степной бурьё. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а

кряне ворон кружит. Ой, дружок

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

里为大多吗阿拉达的后裔在谢佛内无人

шанса вновь повстречаться с тобой.

тобой. Все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.